0: 고려인들은 저마다 버틸 방법을 찾았지만 시련은 끝나지 않았습니다.
1: И однажды этот балка, вот эта же, лопнула, и они улетели туда, всем бездну. Балка лопается, и они все улетели бессмертно. И память у меня, вот эта песня, они пели эту песню, и осталось.
0: 지울 수 없는 상처는 어떻게든 살아남겠다는 원동력이 됐습니다. 불굴의 의지로 카자흐스탄 스포츠계에 자신의 이름을 남겼습니다.
1: 네, 일 하면서 только думал, чтобы коре сам много вносили, уважали, понимаешь, уважительно относились в Казахстане. И поэтому я в книге написал, я этой земле отдал свою жизнь.
2: 네, 감사합니다. 이제 가보겠습니다.
1: 아유. Ну давай, с тобой тоже попрощаемся.
2: 네, 오래오래 건강하세요.
3: Будьте здоровы.
1: Спасибо. До свидания, до свидания, до свидания. Пока, пока, пока.
0: 지난 시간을 버텨줘서 감사했고 그날의 기억을 나눠줘서 소중한 시간이었습니다.

0: ай, как деликатес сейчас он.
1: 힘든 시절을 견디게 해준 음식은 이제 추억의 맛으로 남았습니다. 한 자리에 모여 나누니 맛도 기쁨도 더 커집니다.
2: из них из 127 000 50 000 по дороге умерли. Моя бабушка умерла по дороге. Дети приехали сюда с сиротами. Мы, вот как корейцы, мы гордимся Южной Кореей, что вы своим трудом прославили весь мир. Им можно похлопать. Давай.
1: 멀리 한국에서 온 동포에게 노래로 반가움을 표현합니다. 고려인의 아리랑이라 불리는 곡입니다.